Ами тя кашката хедиштва на нишуас хедиштва нука ган седан пихом нихно аху нихно ху кудуаска хедистет мштич дахам Эвони минат бегоме ватап матат нуас кудмет беген мак пуша че витап матат кап мандас жистен чачи кат базвом хедиш Бернар Эрвью Магни Мюриен Рок Типо хурадат нам тин вон эти ката ек нат ваши сехаджит Matamikus like John, Kawajakmas, Mistuya, Bagwashibi, Tun Manchibi, Nutashkwan, Egwanjit was Sat Mak Manutenam, Bishamit, Esitit, Wendake, Mak Pikogan.